слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не перестань.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет. Life is

0: Wesmir tancuje!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Услабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более 2 пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, и при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Шумомеры нужно устанавливать не только в городах, но и на дачах и в частном секторе. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, передает ТАСС. По его словам, в Москве уже готовятся к применению шумомеров для фиксации громкого транспорта. Такие меры, подчеркнул Григорьев, защитят право граждан на отдых без лишних волнений. Депутат также напомнил, что хозяйственные и ремонтные работы нужно проводить в разрешенные часы и с уважением к соседям. В настоящее время в России нет единого федерального стандарта закона о тишине. Каждый субъект устанавливает нормы самостоятельно. В прошлом году Департамент транспорта представил шумомер для штрафования громких автомобилей и мотоциклов. И в завершении выпуска: в России появился свой аналог музея «Мадам Тюссо» – проект «Историал коллекция». Об этом сообщает «Урару». Первая в стране галерея гиперреалистичных фигур запущена в московском парке «Зарядье». В премьерную экспозицию вошли скульптурные портреты Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Льва Толстого и Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой, Владислава Третьяка и десятков других выдающихся личностей, ставших неотъемлемой частью истории России. Для посетителя это возможность совершить путешествие во времени и ощутить эффект личного знакомства, оказаться лицом к лицу с героем, сопоставить его образ со своими представлениями, значит почувствовать глубокую сопричастность к жизни страны и осознать общий культурный код. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Реклама на УФМ.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
9: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск. Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Официальный партнер завода Грандлайн в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Грандлайн. Заполотняная 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
4: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
6: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
7: «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
9: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
10: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Дорожные новости. Россиянам разрешат делать копии записей камер для административных дел. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колес.ру. Следите за дорогой. Водители стали реже скрывать номера. По оценке Верховного суда, в прошлом году за это нарушение оштрафовали меньше 36 тысяч человек. Годом ранее таких было 44 тысячи. Улучшение статистики может быть связано с более активной работой правоохранительных органов. В прошлом году регулярно проводили рейды по скрытым номерам. Отслеживали нарушителей на платных трассах. А умышленное сокрытие номеров карается лишением прав. В общем, риски того не стоят. Проще ездить аккуратнее. Россиянам разрешат делать копии записи камер для административных дел. Это сильно упростит жизнь при оспаривании штрафов в разборе ДТП или в спорах с сотрудниками госинспекции. Раньше материалы можно было посмотреть только в отделе ГИБДД. Чаще всего в присутствии сотрудников полиции и со множеством других ограничений. Изучить записи нормально в таких условиях сложно. Изменение законов позволит пострадавшим и адвокатам посмотреть запись в комфортных условиях дома или в офисе. Московские каршеринги начали проверять пользователей на адекватность. Чтобы начать аренду, нужно пройти тестирование. Например, сыграть в мини-игру на реакцию. Расставить цифры по порядку, выбрать картинки. Они помогают проверить скорость реакции и внимательность человека. Пока тесты обязательно не постоянно. Они запускаются автоматически в часы сниженного внимания, утром, вечером и ночью. Нововведения должны выявлять водителей в неадекватном состоянии или просто слишком уставших, чтобы садиться за руль. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, дождь идет из высоких туч, земля пропитается влагой хорошо. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 мая, в Краснодарском крае ожидается преимущественно пасмурная погода, дожди. Световой день составит 14 часов 23 минуты, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 5-6 метров в секунду. В Кореновске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 13 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 4-6 метров в секунду.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске с размахом прошел юбилейный казачий фестиваль. Открытый городской фестиваль-конкурс народной и казачьей песни «Гуляй, казак» состоялся 23 апреля в городском доме культуры. География участников впечатляет. Заявки подали 27 человек из 5 районов, а также гости из соседней республики Адыгея. Конкурс проходил сразу по 4 номинациям. Это декоративно-прикладное искусство, хореография, вокал и инструментальное творчество. По традиции фестиваль открыли хозяева сцены – народный самодеятельный вокальный ансамбль «Хмель» под руководством Марии Часовской. А конкурсную программу жюри оценивало больше 2 часов. Настолько насыщенным получился праздник. И главная новость – объявлен победитель. Гран-при фестиваля единогласным решением жюри присужден народному хору «Кубанская песня» Старому Шастовского культурного досугового центра. Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры Кубани Виктор Мисевич. Внимание, жители города, приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. Праздник состоится 1 мая. В этот особенный для вас день выступит народный самодеятельный духовой оркестр «Альянс» под руководством Георгия Волика. В программе разноплановые музыкальные композиции от торжественных маршей до задорных народных и популярных песен. Обещают живую музыку, которая создаст атмосферу праздника и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. 1 мая, 14.00. Зрительный зал городского дома культуры. Большой регби возвращается в Усть-Лабинск уже 2 и 3 мая. На стадионе «Кубань» состоится первый тур всероссийских соревнований чемпионата Федеральной регбийной лиги по регби-7. За победу сразятся 9 сильнейших женских команд страны. Кто будет защищать честь Усть-Лабинска? На домашнее поле выйдут чемпионки ФРЛ сезонов 22, 23, 24. Команда «Аргат Усть-Лабинск». Старт матчей в 10.00. Организаторы приглашают всех болельщиков. Ждем вас на стадионе «Кубань» 2 и 3 мая. Пожелаем нашим спортсменкам победы. В 25-26 учебном году государственная школа района благодаря проекту «Учитель вольного дела» вышли на работу 6 учителей-предметников. Этот проект привлекает в школы талантливых педагогов, которые не просто дают знания, а вдохновляют, мотивируют и развивают потенциал каждого ученика. Программа фокусируется на точных и естественно-научных дисциплинах. В приоритете математика, информатика, физика, химия, биология, а также русский язык и литература. В рамках программы учителям оказывают всестороннюю поддержку. Это и финансовая помощь, и методическая сопровождение. Кроме того, учителям помогают при переезде и дают возможность проходить различные курсы повышения квалификации. Продолжаются завершающие работы на детской игровой площадке, которая находится прямо на территории детской поликлиники. Совсем скоро объект будет полностью готов и введен в эксплуатацию. Об этом рассказывает глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов. На детской игровой площадке на территории детской поликлиники сейчас ведутся уже завершающие работы по благоустройству. Уже совсем скоро этот объект будет введен в эксплуатацию, и после этого он станет доступен для посещения детьми, но, конечно же, исключительно в сопровождении взрослых. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
3: Радио.
4: Радио.
1: Радио УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
3: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
4: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заплотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
9: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Куда ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, дождь идет из высоких туч, земля пропитается влагой хорошо. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 мая, в Краснодарском крае ожидается преимущественно пасмурная погода, дожди. Световой день составит 14 часов 23 минуты, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 5-6 метров в секунду. В Кореновске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 13 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 4-6 метров в секунду.

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Краснодарском крае активно идет набор в войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Главное требование – уверенное владение компьютером. Узнать более подробную информацию можно, перейдя на сайт контракт23.рф. Также можно позвонить по единому телефону 8 800 444 46 23. В последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пожилым гражданам и сообщают, что им необходимо прийти в районную администрацию, якобы для получения медали за выслугу лет. Для убедительности мошенники называют разные даты и время, приглашая на несуществующие мероприятия. И вот когда человек начинает верить в реальность происходящего, злоумышленники под разными предлогами вымогают у него личные данные, номера документов, паспортные сведения и другую конфиденциальную информацию. Администрация района предупреждает: сотрудники администрации никогда не запрашивают по телефону ваши персональные данные и не требуют приходить без официального уведомления. Если вам поступил подобный звонок, ни в коем случае не сообщайте никаких сведений. Сразу же обратитесь в полицию или к своим близким и обязательно предупредите родственников и знакомых о такой схеме обмана. В Большом зале районной администрации прошло заседание оперативного штаба. Провел его заместитель главы района Иван Кретинин. На заседании обсудили несколько важных вопросов. В первую очередь, проведение оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории Усть-Лабинского района, а также обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 1 маю, празднику весны и труда, и празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в администрации, в период праздника будет усилена работа по проведению рейдовых мероприятий. К этому подключатся не только администрации и правоохранительные органы, но также МЧС и другие силовые и контролирующие структуры. Особое внимание решено уделить подготовке всех необходимых действий, направленных на антитеррористическую безопасность, защиту от пожаров и предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций. Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району объявляет набор кандидатов. Ищут ответственных и целеустремленных людей, готовых посвятить себя благородному делу – защите прав и интересов детей. Речь идет о службе в отделении по делам несовершеннолетних. Требования к кандидатам – гражданство Российской Федерации, возраст от 18 лет, образование не ниже среднего специального, желательно юридическое или педагогическое, и, конечно, отсутствие судимости. Широкие социальные гарантии и возможности для профессионального развития. Развитие, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, выплата для приобретения жилья, оплачиваемый учебный отпуск для получения образования или повышения квалификации. Также сотрудники могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях МВД России, качественное медицинское обслуживание, льготное исчисление выслуги лет. Если вы готовы стать частью системы и помогать детям, обращайтесь по телефону 8 999 437 70 66. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации Усть-Лабинского района.
1: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM. Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и активные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8 918 111 73 76.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
6: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск. Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
7: Хватит мечтать! Пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. Вы слушаете? Вы слушаете? QFM. Реклама на UFM. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
4: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look». Усть-Лабинск, улица Красная, 242, Станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, дождь идет из высоких туч, земля пропитается влагой хорошо. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 мая, в Краснодарском крае ожидается преимущественно пасмурная погода, дожди. Световой день составит 14 часов 23 минуты, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 5-6 метров в секунду. В Кореновске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 13 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер восточный 4-6 метров в секунду.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
2: 918-47-48-7.
0: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток увеличился до 96 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума «Есть результат», сообщает РИА Новости. По ее словам, теперь такое пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос почти в 4 раза, это более 96 тысяч рублей, сказала вице-премьер. В апреле Минпросвещение и Миноборнауки предложили утвердить единый порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с начала нового учебного года. Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии газете «РУ» адвокат Наталья Шалуба напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории. В данном случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 до 50 тысяч, добавила адвокат. И в завершении выпуска: россияне на майских праздниках чаще устают с детьми, чем в рабочие дни. А главным способом восстановиться становится поиск личного пространства, даже в самых неожиданных местах. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета «РУ». Самым популярным убежищем стала ванная комната. Там находят возможность передохнуть 31% респондентов. Еще 19% выбирает спальню, 12% – балкон. Согласно исследованию, почти половина родителей, 48%, признались, что на длинных выходных устают с детьми сильнее, чем в обычные дни. 15% полностью согласны с этим утверждением, еще 33% скорее согласны. При этом только 9% респондентов воспринимают такие выходные как полноценный отдых. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: 8-я ракетка мира Мира Андреева вышла в финал турнира серии ВТА 1000 в Мадриде, одолев в полуфинале американку Хейли Баптист 6-4-7-6. Отметим, что Баптист на пути к полуфиналу совершила главную сенсацию этих соревнований, выбив в четвертьфинале лидера мирового рейтинга и прошлогоднюю победительницу Мадрида Арину Сабаленко. В концовке второго сета россиянка не смогла подать на матч при счете 5-4, после чего проигрывала на тайбрейке 4-6, но спасла три сетбола и вырвала победу. Андреева стала первой теннисисткой не старше 19 лет, которой удалось трижды выйти в финал тысячников. Хоккеисты «Авангарда» на домашней арене обыграли «Локомотив» 2-0 в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и повели с общим счетом 3-1. Эти клубы встречаются в плей-офф третий год подряд, а в двух предыдущих случаях в упорной борьбе побеждали «Железнодорожники», однако теперь хомячи близки к первому успеху в этом противостоянии. Пятый матч серии, который может стать последним в розыгрыше для действующего чемпиона, пройдет в Ярославле 2 мая. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил свой первый хет-трик в плей-офф НХЛ, который помог его команде одержать домашнюю победу над Ютой в овертайме 5-4 в пятом матче серии 1/8 финала. Россиянин трижды за матч сравнивал счет, причем заключительный гол был забит за 53 секунды до финальной серии. Благодаря этой трудовой победе Голден Найтс вышли вперед в серии 3-2, и уже в следующем матче 2 мая команда может оформить путевку во второй раунд. Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по числу матчей в плей-офф НХЛ среди российских игроков, проведя на льду свою 183-ю игру в Кубке Стэнли. Увы, в этом матче «Пингвинс» на выезде уступили «Филадельфии Флайерс» 0-1 и завершили свое выступление в розыгрыше, проиграв серию 2-4. 39-летний Малкин в первом раунде отметился двумя голами и одной результативной передачей. Его контракт с «Питтсбургом» рассчитан до конца июня этого года, после чего он станет неограниченно свободным агентом. Ранее нападающий выражал желание продолжить выступление за клуб и в следующем сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске с размахом прошел юбилейный казачий фестиваль. Открытый городской фестиваль-конкурс народной и казачьей песни «Гуляй, казак» состоялся 23 апреля в городском доме культуры. География участников впечатляет. Заявки подали 27 человек из 5 районов, а также гости из соседней республики Адыгея. Конкурс проходил сразу по 4 номинациям. Это декоративно-прикладное искусство, хореография, вокал и инструментальное творчество. По традиции фестиваль открыли хозяева сцены – народный самодеятельный вокальный ансамбль «Хмель» под руководством Марии Часовской. А конкурсную программу жюри оценивало больше 2 часов. Настолько насыщенным получился праздник. И главная новость – объявлен победитель. Гран-при фестиваля единогласным решением жюри присужден народному хору «Кубанская песня» Старому Шастовского культурного досугового центра. Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры Кубани Виктор Мисевич. Внимание, жители города, приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. Праздник состоится 1 мая. В этот особенный для вас день выступит народный самодеятельный духовой оркестр «Альянс» под руководством Георгия Волика. В программе разноплановые музыкальные композиции от торжественных маршей до задорных народных и популярных песен. Обещают живую музыку, которая создаст атмосферу праздника и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. 1 мая, 14:00. Зрительный зал городского дома культуры. Большой регби возвращается в Усть-Лабинск уже 2 и 3 мая. На стадионе «Кубань» состоится первый тур всероссийских соревнований чемпионата Федеральной регбийной лиги по регби-7. За победу сразятся 9 сильнейших женских команд страны. Кто будет защищать честь Усть-Лабинска? На домашнее поле выйдут чемпионки ФРЛ сезонов 22, 23 и 24. Команда «Аргат Усть-Лабинск». Старт матчей в 10:00. Организаторы приглашают всех болельщиков. Ждем вас на стадионе «Кубань» 2 и 3 мая. Пожелаем нашим спортсменкам победы. В 2025-2026 учебном году государственные школы района благодаря проекту «Учитель вольного дела» вышли на работу 6 учителей-предметников. Этот проект привлекает в школы талантливых педагогов, которые не просто дают знания, а вдохновляют, мотивируют и развивают потенциал каждого ученика. Программа фокусируется на точных и естественно-научных дисциплинах в приоритете математика, информатика, физика, химия, биология, а также русский язык и литература. В рамках программы учителям оказывают всестороннюю поддержку. Это и финансовая помощь, и методическая сопровождение. Кроме того, учителям помогают при переезде и дают возможность проходить различные курсы повышения квалификации. Продолжаются завершающие работы на детской игровой площадке, которая находится прямо на территории детской поликлиники. Совсем скоро объект будет полностью готов и введен в эксплуатацию. Об этом рассказывает глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов. На детской игровой площадке на территории детской поликлиники сейчас ведутся уже завершающие работы по благоустройству. Уже совсем скоро этот объект будет введен в эксплуатацию, и после этого он станет доступен для посещения детьми, но, конечно же, исключительно в сопровождении взрослых. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: FM. Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радіо УФМ. УФМ. На 107. На 107 і 9 ФМ. Реклама на УФМ. 8 мая, 18.00, Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
4: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на OFM.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
8: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
9: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере. Палаточный городок. И море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России выросли продажи электромобилей. За три месяца нашли владельцев 2600 электричек, на 26% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью стал кроссовер Evolute iJoy. На втором месте Geely EX5. На третьем – люксовый Xiaomi, который возят параллельным импортом. Tenet скоро выпустит новый кроссовер. Калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что завод готовит конвейер для сборки Tenet 9. Это самая крупная модель в линейке, построена на базе Chery Tiggo 9. Салон семиместный, цена в базе ожидается до 4 миллионов рублей. В продажу новинка поступит в этом году. Опубликованы первые изображения российской операционной системы «Аврора Авто». В будущем ей оснастят автомобили российской сборки. Среди партнеров значится «АвтоВАЗ». На фотографиях можно увидеть навигацию «Дубль ГИС», кинотеатр «Винг», сервисы погоды, музыки, радио и прочее. На рынок новая операционная система выйдет в течение 2 лет. Недавно в России стартовали продажи двух новых кроссоверов «Москвич» М70 и М90. Это первые модели из новой линейки. Они должны перезапустить репутацию возрожденного «Москвича». Машины оснащаются комфортной подвеской, современными коробками передач, тяговитым двигателем. Машины будут конкурировать с аналогами от «Джили» или «Хавейл». Подробнее о «Москвичах» М70 и М90 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Краснодарском крае активно идет набор в войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Главное требование – уверенное владение компьютером. Узнать более подробную информацию можно, перейдя на сайт контракт23.рф. Также можно позвонить по единому телефону 8 800 444 46 23. В последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пожилым гражданам и сообщают, что им необходимо прийти в районную администрацию, якобы для получения медали за выслугу лет. Для убедительности мошенники называют разные даты и время, приглашая на несуществующие мероприятия. И вот когда человек начинает верить в реальность происходящего, злоумышленники под разными предлогами вымогают у него личные данные, номера документов, паспортные сведения и другую конфиденциальную информацию. Администрация района предупреждает: сотрудники администрации никогда не запрашивают по телефону ваши персональные данные и не требуют приходить без официального уведомления. Если вам поступил подобный звонок, ни в коем случае не сообщайте никаких сведений. Сразу же обратитесь в полицию или к своим близким и обязательно предупредите родственников и знакомых о такой схеме обмана. В Большом зале районной администрации прошло заседание оперативного штаба. Провел его заместитель главы района Иван Кретинин. На заседании обсудили несколько важных вопросов. В первую очередь, проведение оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории Усть-Лабинского района, а также обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 1 маю, празднику весны и труда, и празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в администрации, в период праздника будет усилена работа по проведению рейдовых мероприятий. К этому подключатся не только администрации и правоохранительные органы, но также МЧС и другие силовые и контролирующие структуры. Особое внимание решено уделить подготовке всех необходимых действий, направленных на антитеррористическую безопасность, защиту от пожаров и предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций. Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району объявляет набор кандидатов. Ищут ответственных и целеустремленных людей, готовых посвятить себя благородному делу – защите прав и интересов детей. Речь идет о службе в отделении по делам несовершеннолетних. Требования к кандидатам – гражданство Российской Федерации, возраст от 18 лет, образование не ниже среднего специального, желательно юридическое или педагогическое, и, конечно, отсутствие судимости. Широкие социальные гарантии и возможности для профессионального развития. Развитие, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, выплата для приобретения жилья, оплачиваемый учебный отпуск для получения образования или повышения квалификации. Также сотрудники могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях МВД России, качественное медицинское обслуживание, льготное исчисление выслуги лет. Если вы готовы стать частью системы и помогать детям, обращайтесь по телефону 8 999 437 70 66. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации Усть-Лабинского района.

0: Радио. Радио. На 107.9 FM.
1: Реклама. На УФМ. Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
0: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио UFM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз для штор от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появился новый карниз Mijia Smart Curtain Free Pro. С его помощью можно как просто настроить автоматическое открытие и закрытие штор, так и включить эти действия в сценарии умного дома. Конструкция новинки включает два бесщеточных мотора с крутящим моментом в 1,2 нанометра и направляющий для занавесок. По заявлению производителя, мощности хватает на работу с тканью весом до 60 килограммов, а шум во время движения штор не превышает 30 дБ для двух моторов и 26 дБ для одного. Гаджет оснащен модулем Wi-Fi, благодаря чему поддерживает удаленное и голосовое управление. Совместимость с экосистемой Xiaomi позволяет настроить автоматизированные сценарии с участием других устройств умного дома. Можно открывать и закрывать отдельно левую и правую сторону окна, настроить скорость в диапазоне от 10 до 100% и активировать режим пробуждения, чтобы утром занавески открывались плавно и медленно. Возможность задергивать и открывать штору вручную при этом сохранена. На этом пока все. Услышимся!
1: Лучшее на лучшем! Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: bliss. Реклама на UFM.
1: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
8: Реклама на UFM. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Услабинск FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске с размахом прошел юбилейный казачий фестиваль. Открытый городской фестиваль-конкурс народной и казачьей песни «Гуляй, казак» состоялся 23 апреля в городском доме культуры. География участников впечатляет. Заявки подали 27 человек из 5 районов, а также гости из соседней республики Адыгея. Конкурс проходил сразу по 4 номинациям. Это декоративно-прикладное искусство, хореография, вокал и инструментальное творчество. По традиции фестиваль открыли хозяева сцены – народный самодеятельный вокальный ансамбль «Хмель» под руководством Марии Часовской. А конкурсную программу жюри оценивало больше 2 часов. Настолько насыщенным получился праздник. И главная новость – объявлен победитель. Гран-при фестиваля единогласным решением жюри присужден народному хору «Кубанская песня» и старому Шастовского культурного досугового центра. Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры Кубани Виктор Мисевич. Внимание, жители города, приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. Праздник состоится 1 мая. В этот особенный для вас день выступит народный самодеятельный духовой оркестр «Альянс» под руководством Георгия Волика. В программе разноплановые музыкальные композиции от торжественных маршей до задорных народных и популярных песен. Обещают живую музыку, которая создаст атмосферу праздника и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. 1 мая, 14:00. Зрительный зал городского дома культуры. Большой регби возвращается в Усть-Лабинск уже 2 и 3 мая. На стадионе «Кубань» состоится первый тур всероссийских соревнований чемпионата Федеральной регбийной лиги по регби-7. За победу сразятся 9 сильнейших женских команд страны. Кто будет защищать честь Усть-Лабинска? На домашнее поле выйдут чемпионки ФРЛ сезонов 22, 23 и 24. Команда «Аргат Усть-Лабинск». Старт матчей в 10:00. Организаторы приглашают всех болельщиков. Ждем вас на стадионе «Кубань» 2 и 3 мая. Пожелаем нашим спортсменкам победы. В 25-26 учебном году в Государственной школе района благодаря проекту «Учитель вольного дела» вышли на работу 6 учителей-предметников. Этот проект привлекает в школы талантливых педагогов, которые не просто дают знания, а вдохновляют, мотивируют и развивают потенциал каждого ученика. Программа фокусируется на точных и естественно-научных дисциплинах в приоритете математика, информатика, физика, химия, биология, а также русский язык и литература. В рамках программы учителям оказывают всестороннюю поддержку. Это и финансовая помощь, и методическая сопровождение. Кроме того, учителям помогают при переезде и дают возможность проходить различные курсы повышения квалификации. Продолжаются завершающие работы на детской игровой площадке, которая находится прямо на территории детской поликлиники. Совсем скоро объект будет полностью готов и введен в эксплуатацию. Об этом рассказывает глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов. На детской игровой площадке на территории детской поликлиники сейчас ведутся уже завершающие работы по благоустройству. Уже совсем скоро этот объект будет введен в эксплуатацию, и после этого он станет доступен для посещения детьми, но, конечно же, исключительно в сопровождении взрослых. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
5: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95.
3: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157, телефон 8-918-415-0514, 8-918-415-0514.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону +7 918 123 43 43.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Налоговая начнет проверять переводы россиян. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Налоговая начнет проверять переводы россиян, если они превысят 2 миллиона 400 тысяч рублей в год, сообщает «Коммерсант». Такой законопроект внесли в Госдуму в рамках пакета мер по обелению экономики. Инициатива направлена на обнаружение признаков ведения предпринимательской деятельности. По словам экспертов, ведомства будут интересовать не конкретные суммы, а скорее характер операций. Под подозрение могут попасть регулярные оплаты неофициально оказываемых услуг, сдача недвижимости в аренду или работа через сетевой маркетинг.
0: Деньги дороги, как память.
1: Предпринимательская уверенность в ритейле в России в первом квартале сократилась в два раза год к году и оказалась минимальной с начала 2006-го. Это связано с резким снижением темпа роста розничной торговли в натуральном выражении до 0,5% в первые два месяца текущего. Потребители снижают частоту покупок, а сетям приходится нести дополнительные издержки из-за отключения связи и региональных ограничений на продажу алкоголя. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в январе-марте 2026 года составил минус 8 пунктов, следует из данных Росстата. Это на 4 пункта ниже показателя за аналогичный период прошлого года и худшее квартальное значение с начала 2006-го.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска общественная потребительская инициатива обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой блокировать инициативы по легализации онлайн-продаж алкоголя, включая планируемый эксперимент с российским вином. Организация призывает усилить ответственность маркетплейсов и внедрить жесткие меры против теневой продажи спиртного в интернете. Главными рисками общественники называют радикальное повышение доступности спиртного для молодежи и размывание его статуса как продукции, требующей ограничений, что, по их словам, противоречит долгосрочной концепции Минздрава по снижению потребления этанола. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Слабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты одной из партий внесут на рассмотрение в парламент законопроект о введении административной ответственности за публичные призывы, связанные с ограничением прав и свобод женщин. Об этом сообщает ТАСС. В проекте предлагается обновить Кодекс об административных правонарушениях России новой статьей, которая предусматривает штраф для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Он будет накладываться на тех, кто совершает публичные призывы, которые направлены на ограничение прав и свобод женщин в сфере образования, труда и участия в общественно-политической жизни. Также штраф предполагается за принижение достоинства путем сведения роли женщины к обслуживанию мужчины. В феврале текущего года в 5 отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности. Их средний заработок составил 355 тысяч рублей. Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование. Средняя зарплата 217 тысяч. Добыча углеводородов, нефть и газ и IT-сектор по 207 тысяч рублей, а также сфера воздушных и космических перевозок – 205 тысяч рублей. И в завершении выпуска современный российский композитор-исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с газетой «Ру». По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме. Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент – музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени. Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
6: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: 8-я ракетка мира Мира Андреева вышла в финал турнира серии ВТА-1000 в Мадриде, одолев в полуфинале американку Хейли Баптист 6-4, 7-6. Отметим, что Баптист на пути к полуфиналу совершила главную сенсацию этих соревнований, выбив в четвертьфинале лидера мирового рейтинга и прошлогоднюю победительницу Мадрида Арину Сабаленко. В концовке второго сета россиянка не смогла подать на матч при счете 5-4, после чего проигрывала на тайбрейке 4-6, но спасла три сетбола и вырвала победу. Андреева стала первой теннисисткой не старше 19 лет, которой удалось трижды выйти в финал тысячников. Хоккеисты «Авангарда» на домашней арене обыграли «Локомотив» 2-0 в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и повели с общим счетом 3-1. Эти клубы встречаются в плей-офф третий год подряд, а в двух предыдущих случаях в упорной борьбе побеждали железнодорожники, однако теперь хомячи близки к первому успеху в этом противостоянии. Пятый матч серии, который может стать последним в розыгрыше для действующего чемпиона, пройдет в Ярославле 2 мая. Нападающий Vegas Golden Knights Павел Дорофеев оформил свой первый хет-трик в плей-офф НХЛ, который помог его команде одержать домашнюю победу над Ютой в овертайме 5-4 в пятом матче серии 1/8 финала. Россиянин трижды за матч сравнивал счет, причем заключительный гол был забит за 53 секунды до финальной сирены. Благодаря этой трудовой победе Golden Knights вышли вперед в серии 3-2, и уже в следующем матче 2 мая команда может оформить путевку во второй раунд. Нападающий Питтсбург Пингвинс Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по числу матчей в плей-офф НХЛ среди российских игроков, проведя на льду свою 183-ю игру в Кубке Стэнли. Увы, в этом матче Пингвинс на выезде уступили Филадельфии Флайерс 0-1 и завершили свое выступление в розыгрыше, проиграв серию 2-4. 39-летний Малкин в первом раунде отметился двумя голами и одной результативной передачей. Его контракт с Питтсбургом рассчитан до конца июня этого года, после чего он станет неограниченно свободным агентом. Ранее нападающий выражал желание продолжить выступление за клуб и в следующем сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 40.

0: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Краснодарском крае активно идет набор в войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Главное требование – уверенное владение компьютером. Узнать более подробную информацию можно, перейдя на сайт контракт23.рф. Также можно позвонить по единому телефону 8 800 444 46 23. В последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пожилым гражданам и сообщают, что им необходимо прийти в районную администрацию, якобы для получения медали за выслугу лет. Для убедительности мошенники называют разные даты и время, приглашая на несуществующие мероприятия. И вот когда человек начинает верить в реальность происходящего, злоумышленники под разными предлогами вымогают у него личные данные, номера документов, паспортные сведения и другую конфиденциальную информацию. Администрация района предупреждает. Сотрудники администрации никогда не запрашивают по телефону ваши персональные данные и не требуют приходить без официального уведомления. Если вам поступил подобный звонок, ни в коем случае не сообщайте никаких сведений. Сразу же обратитесь в полицию или к своим близким и обязательно предупредите родственников и знакомых о такой схеме обмана. В Большом зале районной администрации прошло заседание оперативного штаба. Провел его заместитель главы района Иван Кретинин. На заседании обсудили несколько важных вопросов. В первую очередь, проведение оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории Усть-Лабинского района, а также обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 1 маю, празднику весны и труда, и празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в администрации, в период праздника будет усилена работа по проведению рейдовых мероприятий. К этому подключатся не только администрация и правоохранительные органы, но также МЧС и другие силовые и контролирующие структуры. Особое внимание решено уделить подготовке всех необходимых действий, направленных на антитеррористическую безопасность, защиту от пожаров и предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций. Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району объявляет набор кандидатов. Ищут ответственных и целеустремленных людей, готовых посвятить себя благородному делу – защите прав и интересов детей. Речь идет о службе в отделении по делам несовершеннолетних. Требования к кандидатам – гражданство Российской Федерации, возраст от 18 лет, образование не ниже среднего специального, желательно юридическое или педагогическое, и, конечно, отсутствие судимости. Широкие социальные гарантии и возможности для профессионального развития, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, выплата для приобретения жилья, оплачиваемый учебный отпуск для получения образования или повышения квалификации. Также сотрудники могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях МВД России, качественное медицинское обслуживание, льготное исчисление выслуги лет. Если вы готовы стать частью системы и помогать детям, обращайтесь по телефону 8 999 437 70 66. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации Усть-Лабинского района.
1: Радио УФМ. Радио УФМ. Усть-Лабинск-ФМ. Радио Усть-Лабинск-ФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
5: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России выросли продажи электромобилей. За три месяца нашли владельцев 2600 электричек, на 26% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью стал кроссовер Evolute iJoy. На втором месте Geely EX5. На третьем – люксовый Xiaomi, который возят параллельным импортом. Tenet скоро выпустит новый кроссовер. Калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что завод готовит конвейер для сборки Tenet 9. Это самая крупная модель в линейке, построена на базе Chery Tiggo 9. Салон семиместный, цена в базе ожидается до 4 миллионов рублей. В продажу новинка поступит в этом году. Опубликованы первые изображения российской операционной системы «Аврора Авто». В будущем ей оснастят автомобили российской сборки. Среди партнеров значится «АвтоВАЗ». На фотографиях можно увидеть навигацию «Дубль ГИС», кинотеатр «Винг», сервисы погоды, музыки, радио и прочее. На рынок новая операционная система выйдет в течение 2 лет. Недавно в России стартовали продажи двух новых кроссоверов «Москвич» М70 и М90. Это первые модели из новой линейки. Они должны перезапустить репутацию возрожденного «Москвича». Машины оснащаются комфортной подвеской, с современными коробками передач, тяговитым двигателем. Машины будут конкурировать с аналогами от «Джили» или «Хавейл». Подробнее о «Москвичах» М70 и М90 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
3: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
4: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: на 107.9 FM. Усть-Лабинск-ФМ.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Президент России Владимир Путин призвал расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников. Об этом сообщает РИА Новости. Накануне президент посетил Московский манеж, где проходил федеральный просветительский марафон «Знание первое» и встретился с представителями коренных малочисленных народов Российской Федерации. В ходе беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов. У нас есть список федеральный, по которым создаются учебники, 32 языка, но нужно его расширять, сказал глава российского государства. Путин отметил, что сегодня в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить. В России утвержден обновленный ГОСТ для вейпов, который ограничивает объем жидкости и запрещает изображение вымышленных персонажей на упаковке. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Метелев, пишет ТАСС. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ для вейпов и жидкостей к ним. Это еще один шаг в нашей совместной плановой работе по снижению потребления табака и вейпов среди молодежи, сказал он. Метелев отметил, что продавцы вейпов часто манипулируют мнением детей, делая упаковки и сами электронные сигареты с дизайном, нацеленным на подростков. Теперь в оформлении вейпов нельзя будет использовать анимационных персонажей и вымышленных героев, отметил Метелев. Сами устройства курения, по его словам, нельзя будет изготавливать в форме игрушек, сладостей и напитков. И в завершении выпуска. Министерство просвещения ввело предмет «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7 классов с 26-27 учебного года. Об этом говорится в сообщении ведомства. В приказе указано, что цель введения данного предмета заключается в формировании у школьников мировоззрения, опирающегося на традиционные ценности России. В рамках уроков будет уделено внимание таким понятиям, как патриотизм, вера в Бога, гражданственность, а также важность служения Родине и ответственности за ее будущее. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил значимость нового предмета, который способствует более глубокому усвоению традиционных моральных ценностей детьми. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: УФМ. Вы слушаете. УФМ. УФМ.
3: На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: у FM.
1: Делаем больно друг другу, я сложный, это не шутка. Прости, если тебя обидел, внутри меня стало так пусто. Давай никому не расскажем, что было и будет потом. У нас теперь только скандалы, и каждый пусть верит в свое.

0: медленно.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды. По народным приметам, если кукушка 5 мая кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 мая, в Краснодарском крае ожидается пасмурная погода, дожди, световой день составит 14 часов 27 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 11, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. В Кореновске также пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2-3 метра в секунду.

0: Реклама на УФМ.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8 918 415 0514. 8 918 415 0514.
6: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
7: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8 918 447 29 95. 8 918 447 29 95.
1: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию.

0: ГИУЗИ и чипирование. Усть-Лабинск. Элеваторная 1. Ветклиника ГБУ. Ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Карт.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
6: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: Заходи без причин.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный карниз для штор от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появился новый карниз Mijia Smart Curtain Free Pro. С его помощью можно как просто настроить автоматическое открытие и закрытие штор, так и включить эти действия в сценарии умного дома. Конструкция новинки включает два бесщеточных мотора с крутящим моментом в 1,2 нанометра и направляющий для занавесок. По заявлению производителя, мощности хватает на работу с тканью весом до 60 килограммов, а шум во время движения штор не превышает 30 дБ для двух моторов и 26 дБ для одного. Гаджет оснащен модулем Wi-Fi, благодаря чему поддерживает удаленное и голосовое управление. Совместимость с экосистемой Xiaomi позволяет настроить автоматизированные сценарии с участием других устройств умного дома. Можно открывать и закрывать отдельно левую и правую сторону окна, настроить скорость в диапазоне от 10 до 100% и активировать режим пробуждения, чтобы утром занавески открывались плавно и медленно. Возможность задергивать и открывать штору вручную при этом сохранена. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
3: 918-47-48-7.
4: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
6: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске с размахом прошел юбилейный казачий фестиваль. Открытый городской фестиваль-конкурс народной и казачьей песни «Гуляй, казак» состоялся 23 апреля в городском доме культуры. География участников впечатляет. Заявки подали 27 человек из 5 районов, а также гости из соседней республики Адыгея. Конкурс проходил сразу по 4 номинациям. Это декоративно-прикладное искусство, хореография, вокал и инструментальное творчество. По традиции фестиваль открыли хозяева сцены – народный самодеятельный вокальный ансамбль «Хмель» под руководством Марии Часовской. А конкурсную программу жюри оценивало больше 2 часов. Настолько насыщенным получился праздник. И главная новость – объявлен победитель. Гран-при фестиваля единогласным решением жюри присужден народному хору «Кубанская песня» Старому Шастовского культурного досугового центра. Руководитель коллектива – заслуженный работник культуры Кубани Виктор Мисевич. Внимание, жители города, приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный Дню весны и труда. Праздник состоится 1 мая. В этот особенный для вас день выступит народный самодеятельный духовой оркестр «Альянс» под руководством Георгия Волика. В программе разноплановые музыкальные композиции от торжественных маршей до задорных народных и популярных песен. Обещают живую музыку, которая создаст атмосферу праздника и подарит заряд бодрости и хорошего настроения. 1 мая, 14:00. Зрительный зал городского дома культуры. Большой регби возвращается в Усть-Лабинск уже 2 и 3 мая. На стадионе «Кубань» состоится первый тур всероссийских соревнований чемпионата Федеральной регбийной лиги по регби-7. За победу сразятся 9 сильнейших женских команд страны. Кто будет защищать честь Усть-Лабинска? На домашнее поле выйдут чемпионки ФРЛ сезонов 22, 23 и 24. Команда «Аргат Усть-Лабинск». Старт матчей в 10:00. Организаторы приглашают всех болельщиков. Ждем вас на стадионе «Кубань» 2 и 3 мая. Пожелаем нашим спортсменкам победы. В 2025-2026 учебном году государственная школа района благодаря проекту «Учитель вольного дела» вышли на работу 6 учителей-предметников. Этот проект привлекает в школы талантливых педагогов, которые не просто дают знания, а вдохновляют, мотивируют и развивают потенциал каждого ученика. Программа фокусируется на точных и естественно-научных дисциплинах в приоритете математика, информатика, физика, химия, биология, а также русский язык и литература. В рамках программы учителям оказывают всестороннюю поддержку. Это и финансовая помощь, и методическое сопровождение. Кроме того, учителям помогают при переезде и дают возможность проходить различные курсы повышения квалификации. Продолжаются завершающие работы на детской игровой площадке, которая находится прямо на территории детской поликлиники. Совсем скоро объект будет полностью готов и введен в эксплуатацию. Об этом рассказывает глава Усть-Лабинского городского поселения Роман Перевалов. На детской игровой площадке на территории детской поликлиники сейчас ведутся уже завершающие работы по благоустройству. Уже совсем скоро этот объект будет введен в эксплуатацию, и после этого он станет доступен для посещения детьми, но, конечно же, исключительно в сопровождении взрослых. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. УФМ. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
9: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-453-0-30.
11: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Куда ветер дует? Прогноз погоды. По народным приметам, если кукушка 5 мая кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 мая, в Краснодарском крае ожидается пасмурная погода, дожди, световой день составит 14 часов 27 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 11, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. В Кореновске также пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2-3 метра в секунду.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону плюс 7-918-123-43-43.
8: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ на 107.9.
1: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, пароли.

0: Доски алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
2: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Налоговая начнет проверять переводы россиян. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Налоговая начнет проверять переводы россиян, если они превысят 2 миллиона 400 тысяч рублей в год, сообщает «Коммерсант». Такой законопроект внесли в Госдуму в рамках пакета мер по обелению экономики. Инициатива направлена на обнаружение признаков ведения предпринимательской деятельности. По словам экспертов, ведомства будут интересовать не конкретные суммы, а скорее характер операций. Под подозрение могут попасть регулярные оплаты неофициально оказываемых услуг, сдача недвижимости в аренду или работа через сетевой маркетинг.
0: Деньги дороги, как память.
1: Предпринимательская уверенность в ритейле в России в первом квартале сократилась в два раза год к году и оказалась минимальной с начала 2006-го. Это связано с резким снижением темпа роста розничной торговли в натуральном выражении до 0,5% в первые два месяца текущего. Потребители снижают частоту покупок, а сетям приходится нести дополнительные издержки из-за отключения связи и региональных ограничений на продажу алкоголя. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в январе-марте 2026 года составил минус 8 пунктов, следует из данных Росстата. Это на 4 пункта ниже показателя за аналогичный период прошлого года и худшее квартальное значение с начала 2006-го.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска общественная потребительская инициатива обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой блокировать инициативы по легализации онлайн-продаж алкоголя, включая планируемый эксперимент с российским вином. Организация призывает усилить ответственность маркетплейсов и внедрить жесткие меры против теневой продажи спиртного в интернете. Главными рисками общественники называют радикальное повышение доступности спиртного для молодежи и размывание его статуса как продукции, требующей ограничений, что, по их словам, противоречит долгосрочной концепции Минздрава по снижению потребления этанола. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: 8 мая в 18:00 Дворец культуры Кубань. Компания Art Show, продюсерский центр Art Records при поддержке радиостанции UFM представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону +7 918 123 43 43.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Краснодарском крае активно идет набор в войска беспилотных систем. На службу приглашаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Главное требование – уверенное владение компьютером. Узнать более подробную информацию можно, перейдя на сайт контракт23.рф. Также можно позвонить по единому телефону 8 800 444 46 23. В последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пожилым гражданам и сообщают, что им необходимо прийти в районную администрацию, якобы для получения медали за выслугу лет. Для убедительности мошенники называют разные даты и время, приглашая на несуществующие мероприятия. И вот когда человек начинает верить в реальность происходящего, злоумышленники под разными предлогами вымогают у него личные данные, номера документов, паспортные сведения и другую конфиденциальную информацию. Администрация района предупреждает: сотрудники администрации никогда не запрашивают по телефону ваши персональные данные и не требуют приходить без официального уведомления. Если вам поступил подобный звонок, ни в коем случае не сообщайте никаких сведений. Сразу же обратитесь в полицию или к своим близким и обязательно предупредите родственников и знакомых о такой схеме обмана. В Большом зале районной администрации прошло заседание оперативного штаба. Провел его заместитель главы района Иван Кретинин. На заседании обсудили несколько важных вопросов. В первую очередь, проведение оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории Усть-Лабинского района, а также обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 1 маю, празднику весны и труда, и празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в администрации, в период праздника будет усилена работа по проведению рейдовых мероприятий. К этому подключатся не только администрации и правоохранительные органы, но также МЧС и другие силовые и контролирующие структуры. Особое внимание решено уделить подготовке всех необходимых действий, направленных на антитеррористическую безопасность, защиту от пожаров и предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций. Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району объявляет набор кандидатов. Ищут ответственных и целеустремленных людей, готовых посвятить себя благородному делу – защите прав и интересов детей. Речь идет о службе в отделении по делам несовершеннолетних. Требования к кандидатам – гражданство Российской Федерации, возраст от 18 лет, образование не ниже среднего специального, желательно юридическое или педагогическое, и, конечно, отсутствие судимости. Широкие социальные гарантии и возможности для профессионального развития. Развитие, обязательное государственное страхование жизни и здоровья, выплата для приобретения жилья, оплачиваемый учебный отпуск для получения образования или повышения квалификации. Также сотрудники могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях МВД России, качественное медицинское обслуживание, льготное исчисление выслуги лет. Если вы готовы стать частью системы и помогать детям, обращайтесь по телефону 8 999 437 70 66. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации Усть-Лабинского района.
1: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Вас обошли ваши конкуренты?
7: значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Да ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, если кукушка 5 мая кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 мая, в Краснодарском крае ожидается пасмурная погода, дожди, световой день составит 14 часов 27 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 11, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. В Кореновске также пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2-3 метра в секунду.

0: Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
4: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
4: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости. Россиянам разрешат делать копии записей камер для административных дел. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колес.ру. Следите за дорогой. Водители стали реже скрывать номера. По оценке Верховного суда, в прошлом году за это нарушение оштрафовали меньше 36 тысяч человек. Годом ранее таких было 44 тысячи. Улучшение статистики может быть связано с более активной работой правоохранительных органов. В прошлом году регулярно проводили рейды по скрытым номерам. Отслеживали нарушителей на платных трассах. А умышленное сокрытие номеров карается лишением прав. В общем, риски того не стоят. Проще ездить аккуратнее. Россиянам разрешат делать копии записи камер для административных дел. Это сильно упростит жизнь при оспаривании штрафов в разборе ДТП или в спорах с сотрудниками госинспекции. Раньше материалы можно было посмотреть только в отделе ГИБДД. Чаще всего в присутствии сотрудников полиции и со множеством других ограничений. Изучить записи нормально в таких условиях сложно. Изменение законов позволит пострадавшим и адвокатам посмотреть запись в комфортных условиях дома или в офисе. Московские каршеринги начали проверять пользователей на адекватность. Чтобы начать аренду, нужно пройти тестирование. Например, сыграть в мини-игру на реакцию. Расставить цифры по порядку, выбрать картинки. Они помогают проверить скорость реакции и внимательность человека. Пока тесты обязательно не постоянно. Они запускаются автоматически в часы сниженного внимания – утром, вечером и ночью. Нововведения должны выявлять водителей в неадекватном состоянии или просто слишком уставших, чтобы садиться за руль. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.
1: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: В российских аэропортах вводятся новые правила перевозки внешних аккумуляторов, согласно которым пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более 2 пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности, об этом сообщает телеграм-канал «База». Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади, и при этом каждый аккумулятор должен быть защищен от риска короткого замыкания. Кроме того, на борту самолета запрещается использовать пауэрбанки для зарядки устройств, а также заряжать сами аккумуляторы. Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем выгорают сотни гектаров лесов, страдают животные, а люди получают крупные штрафы или даже уголовные сроки. В комментарии газете «Ру» адвокат Наталья Шалуба напомнила, что разведение костра в лесу регулируется значительно строже, чем использование открытого огня на частной территории. В данном случае применяется статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, устанавливающая ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если нарушение совершено в лесопарковом зеленом поясе, штраф составляет от 40 до 50 тысяч, добавила адвокат. И в завершении выпуска современный российский композитор-исследователь Тургут Николя Габриэль рассказал, как музыка в офисе влияет на работу команды. Своими рекомендациями он поделился с газетой «Ру». По словам композитора, сотрудники большинства современных компаний живут в постоянном информационном шуме. Эксперт отметил, что в последнее время к привычным абонементам в спортзал и консультациям психологов компании добавляют в программы благополучия сотрудников еще один инструмент – музыкальные программы, не требующие перестройки графика и не отнимающие много времени. Научные исследования подтверждают, что медленные инструментальные композиции синхронизируют мозговые ритмы, снижают уровень кортизола и повышают концентрацию. Проще говоря, человек меньше отвлекается, быстрее вникает в задачу и меньше устает. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Радио УФМ.

0: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: за заката. И небо намало. Там за заката.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

Когда ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, если кукушка 5 мая кукует громко и долго, погода в ближайшие дни будет хорошей. По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 мая, в Краснодарском крае ожидается пасмурная погода, дожди, световой день составит 14 часов 27 минут, магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 11, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. В Кореновске также пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 10, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер переменного направления 2-3 метра в секунду.

0: 107 и 9 FM.
1: Реклама на UFM.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7 918 123 43 43.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
6: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.